В конце земли и суще в море далечен, и милости, милости будь, владыка гресев наших, и помилуй, милости мой человеколюбец, Бог еси, и тебе.

Владыка благомилостиве, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами всепречистая Владычица наша, Богородица и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстатель сочестных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечей крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, преподобных и богоносых отец наших, Сергия, игумена Радонежского и вся России чудотворца, и Серафима Саровского чудотворца, священномученика Власия Севастийского и Стефана Суровского, святых и праведных Богу Отец Иоакима и Анны и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений нашим, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умили нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси дух.

же божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже Твой.

Святой Матери, святых славных и всех вальных апостолов, ижего святых Отец наших Сергия, игумена Радонежского и вся Россия чудотворца,